0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.
0: Баранович FM на 100.0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

When I was young,

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.
1: Барановичи FM.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
2: Барановичі ФМ. Радіо нашого города.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Барановичи FM на 100.0.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36. 36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: клик-клик.
1: Барановичи FM на 100.0. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Яновичи FM. Наше радио.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Баранович ФМ.
1: Хочется писать и не хочется.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 4.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа веселья, неожиданностей и небольшого беззубия. Сегодня мы будем удивляться, смеяться и, конечно же, наслаждаться отличной музыкой. Так что пристегиваем ремни, потому что наш полет обещает быть захватывающим. Начнем с рассуждений на тему музыки. Ведь кто не любит хорошие мелодии, которые заставляют ноги сами собой пускаться в пляс. Затем отправимся в Австралию, чтобы узнать про одно из самых удивительных озер в мире. И заглянем в Исландию, где, как оказалось, веками сложилась очень интересная ситуация с комарами. А дальше обсуждение книги «Алиса в стране чудес». Мы попробуем разобраться, почему этот шедевр Льюиса Кэрролла до сих пор вызывает столько эмоций и вопросов. Ну и наконец завершим нашу программу новостью про Сену в Париже. Всегда есть что-то новое и удивительное в этом прекрасном городе. Снова услышимся буквально через пару минуток, а пока наслаждаемся треком и помним, даже самый длинный путь начинается с шага, а самый веселый день с улыбкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы отправимся в музыкальное путешествие, которое унесет нас в мир улыбок и танцев. Узнаем, почему некоторые мелодии остаются с нами на всю жизнь, и раскроем секреты самых запоминающихся хитов. Настраиваемся на хорошее настроение, и давайте вместе раскачаем этот эфир. А сейчас пристегиваем ремни, взлетаем на высоту музыкальных волн и погружаемся в мир запоминающихся мелодий, чтобы раскрыть их гипнотические секреты. Музыка — это ведь как магия, правда? Только вместо волшебной палочки у нас ноты и аккорды. Говорят, если мы утром просыпаемся и в голове звучит песня, то это просто у нас в подсознании живет маленький диджей. Интересно, он работает на процент с нашего настроения? Но музыка — это не просто звуки, а способ путешествовать без движения. Вот, например, классика уносит многих из нас в прошлое. Рок швыряет навстречу ветру, а джаз... джаз устраивает нам свидание прямо под луной. И иногда музыка складывается так гармонично, что кажется, будто звезды сошлись в идеальный рисунок. Как, например, когда мы находим идеальную песню для своего настроения. Это не просто удача, такое ощущение, как будто наш плейлист знает нас лучше, чем мы сами. И нередки те случаи, когда мы впервые слышим песню, и она сразу становится нашей любимицей хотя бы на какое-то время. Будто музыкальные ноты устроили романтическую встречу прямо у нас в ушах. И, конечно, всегда найдется та песня, что застрянет в голове на целый день. Наверное, она решили, что у них там вечеринка. Но, несмотря на все дисгармонии, музыка всегда помогает нам найти общий язык, который способен объединить сердца. А что если бы вместо звонка будильника утром можно было бы выбрать любую песню, которую бы исполняли сами авторы вживую прямо в нашей спальне? Представляю, просыпаться каждое утро под акустический концерт. Вот бы можно было выбрать что-нибудь вроде «Everything in its right place» от Radiohead. Открываем глаза, а там Том Йорк начинает на клавишах играть прямо у подножья кровати. Звуки электронного пианино заполняют пространство, создавая атмосферу чего-то волнующего и нового. Пробудит лучше любого кофе, не иначе. А начать день с концерта в пижаме – это всегда правильное начало. А сейчас предлагаю насладиться треком, который точно поднимет настроение, зарядит позитивом на весь день и станет нашим личным саундтреком к сегодняшним делам. И помним, музыка – это зеркало времени, в котором

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, мы представим место, где природа решила сыграть с нами в игру цветов. В далекой Австралии скрывается одно из самых удивительных явлений на планете. Водная гладь, которая словно сошла с полотна сюрреалистического художника, поражает своей необычной краской. Готовы узнать, что заставляет это озеро быть таким особенным? А знали ли вы, что в Австралии есть озеро с розовой водой благодаря микроскопическим водорослям? Это место словно специально создано для любителей экзотики и ярких фотографий. Теперь мне точно нужна гигантская трубочка, чтобы выпить этот розовый лимонад. И такое ощущение, что природа решила сделать подарок всем любителям розового цвета. Ну все, теперь мне нужен только розовый фламинго для полного комплекта. А что, если природа таким образом решила устроить нам розовую вечеринку? Эй, а где тут диджей с розовыми пластинками? Или может это озеро с розовой водой на самом деле тайный проект природы по созданию места для романтики? Дорогая, кажется, мы нашли идеальное место для свидания. Оказывается, природа тоже любит немного покреативить и устроить розовый сюрприз в Австралии. Так что, если захочется увидеть что-то действительно уникальное, отправляемся туда и наслаждаемся этим розовым чудом. А как здорово было бы отдыхать возле такого озера, не боясь укусов комаров. Но что, если я вам скажу, что есть место, где комары вообще не летают? Да, такие удивительные природные чудеса существуют. А знали ли вы, что в Исландии нет комаров? Просто потому, что там очень холодно, это же Исландия. Уже представляется, как известный комароборец приехал туда и вздохнул с облегчением. Ну вот, наконец-то отпуск без работы. Или один из туристов жалуется. Ну вот, приехал сюда с целым арсеналом спреев, а теперь придется использовать их как освежитель воздуха в палатке. А что, если комары в Исландии просто решили взять отпуск? Наверное, улетели на Мальдивы загорать, а я тут с антимоскитной сеткой как дурак стою. Или, может, они просто решили стать модниками, и жители уже обсуждают. Да они там в своих миниатюрных пуховиках ходят и смеются над нами, замерзающими без шапок. Комары – настоящие мастера портить летние вечера, но они же делают их запоминающимися. Мы все ищем способы сбежать от них, будь то Исландия или чудо-спрей, превращающий комаров в бабочек. Главное – не терять чувство юмора и радоваться каждому дню, ведь летом – это время приключений и новых историй. И не пропустите следующий выпуск, где я расскажу вам о том, как ученые открыли вид улиток, которые умеют петь колыбельные. Мы раскроем тайну этих музыкальных моллюсков и узнаем, как они завоевали сердца миллионов. Не пропустите.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

За кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас давайте окунемся в мир фантазий и сказок. Представим кроличью нору, которая ведет нас в совершенно иной мир, где из чашек пьют время, а коты могут исчезать и снова появляться. Место, где королева играет в крокет фламинго, а шляпники устраивают чаепитие без конца. Да-да, вы правильно поняли. Нас ждет одна из самых волшебных историй всех времен. А сейчас мы вместе погрузимся в мир чудес и фантазий, именуемый Зазеркалье. Вспоминая, как Алиса гонится за белым кроликом, может возникнуть мысль: ох, если бы наши проблемы также убегали от нас. А ее встреча с чеширским котом. Этот улыбчивый хитрец – настоящий мастер сарказма. Кто бы не хотел себе такого друга, чтобы регулярно практиковаться в остроумии. Как насчет чайной вечеринки у безумного шляпника? Мы все, наверное, хоть раз мечтали о таком веселом и безумном чаепитии, где время не имеет значения, а чай никогда не заканчивается. Хотя, честно сказать, если бы у нас за столом сидел мартовский заяц, мы бы, возможно, пересмотрели свое меню. И, конечно, королева червей со своими безжалостными приказами, которые в наше время ассоциировались бы с блокировкой аккаунта. А что насчет того, как Алиса постоянно меняется в размерах? Это же просто мечта. Съел пирожок и стал выше, выпил зелье, стал меньше. Нам бы такие диеты. А что если бы мы все оказались в стране чудес? Утром опаздываем на работу, а тут белый кролик с часами. Все, опоздание официально оправдано. Или идем на собрание, а там чеширский кот, который всегда находит способ улыбнуться в любой ситуации. На совещании безумный шляпник предлагает бесконечный кофе-брейк, а не обсуждение планов на квартал. И как насчет того, чтобы решать все проблемы королевским способом? Ах, если бы мы еще могли менять свой размер так же легко, как Алиса. В общем, страна чудес – это не только веселье, но и море возможностей. Но главное, что Алиса учит нас тому, что неважно, какого мы роста, главное – не терять себя в этом сумасшедшем мире. А сейчас приглашаю насладиться треком, который точно добавит немного волшебства в наш день и поможет нам чувствовать себя так же смело, как сказочные герои. Пусть эта мелодия напомнит нам, что даже в самых абсурдных моментах можно найти красоту и вдохновение. И помним, что иногда самые невероятные приключения начинаются с одной смелой улыбки и шага.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. А сейчас давайте перенесемся в сердце Европы. Город света, утренние круассаны и невероятные достижения. Уверен, вы будете приятно удивлены, узнав, как один из самых романтичных городов мира справляется с непростыми задачами. А сейчас давайте узнаем, как один город может своим примером вдохновить на глобальные перемены. Власти Парижа наконец-то очистили Сену. Да-да, ту самую, которая раньше была похожа на коктейль из водорослей и пластиковых бутылок. Теперь в ней даже рыбы могут устроить вечеринку без риска утонуть в мусоре. Говорят, что на берегах Сены скоро будут устраивать пикники не только туристы, но и сами парижане. А вот это уже достижение, когда местные начинают любить свое. Хотя, признаемся, да не просто чудо, это результат многолетних усилий и вложений. Сколько же рыбок теперь могут вдохнуть полными жабрами и сказать «Мерси боку». А как вам идея устроить романтическую прогулку на лодке по чистой реке? Главное, не забывайте про спасательные круги, потому что в такой чистоте можно и потеряться. Если Париж смог очистить Сену, то, кто знает, а может скоро и мы в Беларуси будем все чаще любоваться кристально чистыми водами своих рек. А что если взять и развернуть эту парижскую магию на все реки мира? Как здорово было бы вместо привычного пластикового пейзажа видеть чистые воды и счастливых уток, катающихся на волнах. Это как будто в каждом городе появился свой маленький Париж. И кто знает, может когда-нибудь мы сможем проводить отпуск, плавая на лодке по чистой реке прямо у своего дома, а потом хвастаться перед друзьями. Ну что, кто тут теперь живет в городе любви и чистоты? Вот так Париж снова доказал, что способен не только вдохновлять на романтику, но и на экологические подвиги. Теперь у нас есть шанс сделать мир чуточку чище и красивее. Так что вооружаемся ведрами, метлами, хорошим настроением и вперед наводить порядок. Чистая река и счастливые люди. Что еще нужно для счастья? А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет наш боевой дух и добавит энергии для любых подвигов. От уборки до танцев в сковороде. Пусть этот ритм заставит мусор отступить, а нас улыбнуться. И помним, чистота — это не то,

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, хотите узнать, как обнимашки могут изменить наш день и даже жизнь? Сейчас нас ждут самые теплые и душевные истории об объятиях. А сейчас давайте поговорим о том, как одно простое действие может творить чудеса. Вы когда-нибудь задумывались, почему объятия от приятных нам людей оказывают на нас такой сильный эффект? Кажется, все очень просто – подойти и обнять человека. Но нет, тут все сложнее. Объятия – это как бесплатная терапия, которая всегда под рукой. Они могут разрядить обстановку, как выключатель света. Произошла ссора с коллегой? Достаточно просто обнять его. Конечно, если он не против, иначе есть риск получить бесплатный урок самообороны. Ученые утверждают, скорее всего, британские, надо уточнить, что объятия высвобождают окситоцин – гормон счастьем. Кто бы мог подумать, что простое объятие может заменить шоколадку. Хотя предполагаю, что многие из нас предпочли бы объятия с шоколадкой в руках. Объятия могут согреть в холодный день лучше любого свитера. А если еще и в комбинации с горячим чаем, это уже высший пилотаж. Еще объятия могут помочь в самых неожиданных ситуациях. Стоим мы в очереди в магазине, и кто-то становится прямо перед нами. Вместо того, чтобы ворчать, можно подойти и обнять этого проходимца. Конечно, с риском потерять место в очереди, но зато получить массу, скорее всего, положительных эмоций и, возможно, новый опыт. Все это, конечно, шутки, но, тем не менее, не зря говорят, что объятия – это универсальный язык любви, который понятен всем. Так что, если не знаем, что сказать, объятия сделают все за нас. Ну, или хотя бы попробовать, ведь хуже точно не будет, но это не точно. А что, если объятия стали бы официальной валютой? Заходим в кафе, заказываем любимый напиток, а вместо денег обнимаем бариста. Согласен, не всем по душе придется такой обмен, но зато как оригинально. В общественном транспорте час пик? Не проблема. Вместо толкотни все обнимаются и никакого стресса. А если бы на работу принимали по количеству объятий? Проходите, вы обняли 20 человек за утро, вы приняты. По крайней мере, звучит как отличный способ поднять настроение и сплотить коллектив. В мире, где объятия ценятся на вес золота, мы бы точно стали немного добрее и теплее друг к другу. Так что обнимаемся чаще с приятными нам людьми, если им тоже это приятно. Ведь это еще и полезно для здоровья. Ну, а кто, как говорится, этого не делал и не знал об этом? А если кто-то спросит, для чего мы этим занимаемся, можно просто ответить: это моя новая валюта. А сейчас приглашаю насладиться треком, который кроет нас теплом и радостью. Пусть эта мелодия станет нашим личным саундтреком во время обнимашек. И помним, объятия — это как Wi-Fi. Чем больше раздаем, тем сильнее связь.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Авто выбирай на бутик «Автобай».
6: Авто продавай на бутик «Автобай».
5: Авто меняй на бутик «Автобай».
6: Авто покупай на бутик «Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bутикавто.бай.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, а сейчас мы узнаем о сооружении, которое заставит наше сердце биться чаще и подарит ощущение невесомости. Оно парит над землей, позволяя увидеть мир с высоты птичьего полета, при этом не отрывая ног от поверхности. Секрет кроется в его прозрачности, которая стирает границы между нами и бесконечностью. А знали ли вы, что в Китае есть мост, который полностью сделан из стекла? Представим инженера, который, ступив на этот мост, внезапно падает на колени. Теперь я точно знаю, каково это быть мухой на стекле и работать с прозрачными намеками. Или туриста, который шагает по этому же мосту и замирает от осознания. Так вот, что каждый раз чувствует тот парень, который ведет передачу «Прогулки по облакам». А что если на таком мосту кто-то решит станцевать и, делая очередное па, этот смельчак уже произносит: «Похоже, даже мои ноги не уверены, что я танцую правильно». Или один романтик, опускаясь на колено, решит сделать предложение: «Дорогая, мы ведь любим друг друга, думаю, нам пора скрепить наш союз, особенно находясь на такой высоте». Мосты – это, конечно, круто, но стеклянные мосты – это уже уровень «держи меня, мама». В следующем случае, если вдруг окажемся на таком мосту, помним. Главное не смотреть вниз, а смотреть вперед, на тот конец моста, где ждут счастливые и не стучащие от страха коленки. А теперь представим, что идем по этому мосту, и кто-то нас зовет по имени. Нет, это не друзья, не родные, а кое-кто гораздо умнее. А знали ли вы, что дельфины дают друг другу имена? И вот один дельфин уже кричит другому: «Эй, Серж, где ты?» «Да тут я, просто тестирую новую модель подводного смартфона». Или один дельфин ищет другого, и ему подсказывают: «Да вон он лежит в солнцезащитных очках, самый стильный дельфин на этом пляже». А что если дельфины начнут устраивать подводные вечеринки и приглашать друг друга поименно? «Эй, Саня, плыви к нам, у нас тут водоросли просто огонь». Или вот дельфин пытается вплавь догнать свою подругу: «Марина, подожди, я еще не закончила рассказывать свой анекдот про рыбу-клоуна». Дельфины учат нас тому, что общение – это ключ к дружбе и веселью. Может, стоит взять с них пример и начать здороваться с окружающими. Ведь, кто знает, вдруг за углом нас ждет новое подводное приключение. И не пропустите следующий выпуск, в котором я расскажу вам о том, что пингвины на самом деле умеют танцевать танго на льду. Да-да, именно так они проводят свои зимние вечера. Вы точно не захотите так.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас давайте перенесемся в будущее, где не только спутники, но и целые города парят в воздухе, где в неоновом свете мегаполисов встречаются хакеры, киборги и корпорации. Да, это именно то время, когда технологии становятся частью нашего тела, а реальность и виртуальность переплетаются. А сейчас запасаемся аугментациями и готовимся к погружению в загадочный футуристический мир Night City. Представим, что мы оказались в мире Киберпанк 2077 и его эпицентре, городе, где каждый уголок светится неоновыми огнями, а кибернетические импланты — это как новые кроссовки. Главный герой по имени Ви — профессиональный наемник, который хочет достичь вершины славы. Ну, кто-то мечтает о новой машине, а кто-то о том, чтобы стать легендой. И вот Ви встречает Джонни Сильверхэндом, рокера с металлическим сердцем и харизмой, превосходящей даже самую мощную рекламу, которого на минуточку сыграл Киану Ривз. Даже не представляю, как вы это слышать и видеть в голове проекцию рок-звезды, которая регулярно подсказывает, как жить. Правда, иногда Джонни может посоветовать что-то вроде «Все, брось и начни революцию». Ну, это обычно утро в Найт-Сити. И вот мы идем по улицам города, а рядом проезжает автомобиль с автопилотом, который еще и шутит с нами по дороге. Заходим в бар, а там бармен-робот готовит коктейли с такой точностью, что даже самый требовательный гурман останется доволен. А что если мы действительно могли бы взять и перенестись в Найт-Сити, где утро начинается не с будильника, а с мелодичного звука личного дрона, который приносит завтрак. А вместо пробок на дорогах — летающие автомобили, которые паркуются прямо над домом. Нужно успеть на работу, можно просто телепортироваться за пару секунд, и вот мы уже в офисе, а коллеги обсуждают не последние новости, а новые апгрейды. А как насчет того, чтобы в обеденный перерыв прыгнуть в виртуальную реальность и попутешествовать по экзотическим местам? Один клик до цели. Мудрые люди говорят, что будущее — это не просто неоновые огни и высокие технологии, это еще и умение оставаться человеком в мире машин. Так что наслаждаемся виртуальными приключениями, но не забываем о радостях реальных. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поможет нам погрузиться в атмосферу Night City и почувствовать себя частью этого футуристического мира. Пусть этот музыкальный вибрирующий поток зарядит нас энергией на весь день. И помним, в каком бы времени мы

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. А сейчас давайте перенесемся на Землю и обсудим, как люди осваивают новые горизонты здесь. У нас есть кое-что интересное насчет одного популярного места. Что же там такого необычного? А наше следующее обсуждение касается одного из мест, на территории которого решили сделать неожиданный шаг. Сейчас узнаем, что же это за решение и как оно может на нас повлиять. В Дании решили не ограничивать чрезмерный туризм. Приезжаем мы в Копенгаген, а там столько народу, что даже статуя русалочки готова сбежать в море от толпы. Но датчане, как часто и бывает, находят мудрые решения. Они считают, что чем больше туристов, тем лучше для экономики. Но кто бы спорил, ведь это же дополнительная смузи для всех. Конечно, местные жители могут немного волноваться, что их любимое кафе превратится в мировую штаб-квартиру селфи. Но датчане верят в гармонию и считают, что все проблемы можно решить с улыбкой и хорошим хюгге. Как говорится, где туристы, там и веселье. А что если мы возьмем пример с датчан и будем относиться к туристам как к долгожданным гостям? Ведь каждый турист — это потенциальный друг, который может рассказать нам что-то интересное о своем родном городе. Вдруг таким образом мы узнаем секрет идеального приготовления чечевичных котлет или научимся танцевать румбу. И помним о плюсах. Чем больше туристов, тем больше вкусных уличных кафешек и сувениров в виде магнита на холодильник. В общем, приглашаю на наслаждаться этой глобальной тусовкой и помнить о том, что мир становится ярче, когда в нем больше улыбок и новых знакомств. А сейчас приглашаю насладиться треком, который подарит нам ту самую атмосферу уюта и тепла. Пусть музыка станет нашим пледом и горячим чаем. И помним, счастье — это не погода за окном, а состояние.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

и по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Что, друзья, вот и подошли к концу наши 2 часа эфира, наполненные обсуждениями и увлекательными фактами. Мы сегодня с вами окунулись в мир обнимашек и выяснили, что они не только согревают душу, но и укрепляют иммунитет. А потом мы перенеслись в Китай, где стеклянный мост заставил многих испытать настоящий прилив адреналина, и узнали, что дельфины — это настоящие гении подводного мира. Не обошли стороной игру Cyberpunk 2077, обсуждали то, как она захватила умы геймеров по всему миру. И, конечно, узнали, что Дания ввела ограничения на чрезмерный туризм, чтобы сохранить свои красивые уголки природы. Что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Саша Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. И помним, каждый день это шанс сделать что-то.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1390-5.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
9: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
10: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
11: Находиться в дороге мне по душе.
8: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня и вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 10-11 со знаком плюс.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Богдановичи FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Thank you.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
8: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Наше радио. Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

0: Барановичи ФМ. 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня перед небольшой паузой мы возвращаемся в классический формат, чтобы поговорить про наиболее примечательные новинки, выбрать альбом на всю неделю, сделать интригующие анонсы, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Даже не верится, что ставим этой программой большой пробел или многоточие.

The Thermals, знаменитая американская группа, которая, казалось бы, давно изжила свое, сошла со сцены, но вернулась усилиями одного единственного человека. Не зря говорят, все, что тебе нужно сделать, найти того, кому не все равно. И это прекрасно работает. Идем дальше. DMAs.

0: Богдановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: Радио Free Alice – молодая австралийская команда, за которой мы пристально следим с 2023 года, и, наконец, музыканты созрели для дебютной пластинки. Альбом получил название «What's in Between», диск поступит в продажу 30 октября. Некоторые ресурсы справедливо вопрошают, почему про Radio Free Alice не говорят на каждой странице ведущих музыкальных медиа. Это правда очень интересный проект, который выгодно отличается огромной любовью к формальному и в то же время изобретательному инди-року.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы ненадолго вернулись в классический формат, чтобы перед паузой поговорить про новые релизы, поднакопить впечатлений в отпуске и вернуться с кипой новых пластинок, пока план такой. Как ни крути, если долго листаешь информационные ленты, нет-нет, и столкнешься со старыми знакомцами.

Teenage Fan Club – легендарный шотландский коллектив, который может себе позволить не выпускать никаких релизов, но исправно время от времени удаляется от мира в сельскую глушь и записывает прекрасные песни. Они хороши по-своему, они очень похожи, они совершенно не запоминаются. И в этом определенно что-то есть. Идем дальше, блок-пати.

0: Богдановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: This Mirror Weighed a Ton – шестой студийный альбом дискографии выдающейся американской группы Interpol. Первый полноформатный релиз коллектива за 4 года. Прекрасно принят музыкальной критикой, что даже несколько неожиданно музыкантам доставалось за весь постпанк. Пожалуй, Interpol впервые отошли от шаблона, привлекли специалистов со стороны, чтобы как-то разнообразить звучание, впервые не испугались отклика и не прогадали. Все ведущие музыкальные медиа отметили это преображение и очень-очень сильно удивились, впрочем, как и мы.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо-мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, учится сосредоточению, строит карточный домик, а потом разрушает его до основания.

Clinic, еще один легендарный проект из Англии, с которым мы знакомы много-много лет и все еще очарованы звучанием, не пропускаем ни песен, ни пластинок и не перестанем, если вы не против спойлеров. Во многом субботы предсказуемые, когда выходит старинка, то она определенно будет здесь, например, Echo and the Bunnymen.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Мир бывает удивительно нежным в секунду, когда ты сталкиваешься с чем-то безоружным и по-настоящему хрупким. Игана Джабарова. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг. The Strokes еще не разобрали альбом на отдельные песни, но мы уже стараемся. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: последний раз.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: fish.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. Excuse me, can I please talk to you for

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 7.00.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Are you ready, boots?

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 16-18 тепла.